ажилд оба ахын зэн бэнгээ ажилд эйоад о бэйн хэлэн. Нда хэлэнэ, би Public Service Announcement. Эдий лао ажил эйоа бэйн хэлэн ашин адуул эйл хэжжрог нэгэ ажилдийг гэгүүд адэйс дүүж эй нада хэшиж абэд э холонгод эдан нэдий хатоги до ба ахын сэно до до бэйда хачилнянго эй ажил эйоа дидэ Ajit A, Dit Istra, Ajit Ea, Dite, Yego, Ajita Dis Dugo, Hushnish Do, Jue Ajit Ea, Abbe Di Hatrahot, Egi Do, Abbe Ea, Hats Istra, Nedenos Kasta, E Ajit Ea, Di Benina, Nle Nezatino Baastra, Adenal Kito E, It Eatane, Yego this dugo, nlein is nadosh la atahtajinja. E aja ea hut o di hwishnish doho tadana. E aja ea bahna o jadi aja yego da this dugo bishishnish nago taro dana ati jod o ea bahna.